Всем привет, с вами Капитал Элпес Китти Мур. И сегодня я бы хотел Флаттерши стать нормально. Не обращайте внимания. Это просто моя игрушка Флаттерши, что не может встать на место. Сегодня я сниму такое чудесное